Дамы и господа, мы готовы начать наш рейс. Будьте любезны, застегнуть ремни безопасности, спинки кресел привести в вертикальное положение, закройте откидные столики и воздержитесь от курения, пока не погаснет световое табло. Командир корабля и экипаж желают вам приятного полета и хорошего самочувствия.

0: remember me?
1: Yes. Woo-hoo! Did you miss us? Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.
2: Мы пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.

пришли сюда. Титаник. Paranoid Moscow. Давай. Отдыхаем хорошо. Отдыхаем хорошо.

0: play the music you like. TRL. Pleasure Radio.
1: Украинская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,